Хемосинтез. Фотосинтез. Хемосинтез. Фотосинтез. Калатурия L-пентакта.

Хемосинтез. Фотосинтез. Хемосинтез. Фотосинтез. Кватурия L-пентакта.